0: Оза, орны, кот гочен петта, осо сипин лакони петта, на вояри павурай петта, осо сипин лакони петта, на вояри павурай петта, ну в санды кана санна газу ледда, нену санду джузи нику ханну годда, ну в санды кана санна газу ледда, нену санду джузи нику ханну годда.
1: Ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо, ооо,